0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
13: Е садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
20: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
21: Гидарре диамурия Туркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
27: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
28: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Ден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да, Тюркия ғаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глас Тюркия.
16: Гидарре Биамурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Turkiye Hangya Radioya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Öne Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гуанху Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Мурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efir de Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu. Haydi! Seni çok.